бы счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты лучше.

Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

95 и 4 FM.

он уходит навечно. В ее глазах слезы, хочет обнять его крепче. Ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: день рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й «Славянский базар» в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, 8029-226-2868.
3: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
4: Телефон рекламной службы 8 044 550 30 30.

0: Уссурийске 8 часов утра. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко заслушал доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшие годы. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время. 25 и 26 июня в Минске и Минской области пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. В эти дни запланировано пленарное заседание и работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества. Председатель Бобруйского горисполкома провел единый день информирования для трудового коллектива фабрики художественных изделий. Главная тема обсуждения – 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В рамках открытого диалога глава города затронул темы необходимости сохранения памяти о трагических событиях, которые коснулись каждого третьего жителя страны. В преддверии Дня медицинских работников в Бобруйске чествовали работников этой отрасли. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича медперсонал поздравили мэр города Максим Гурин и председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская. В Бобруйске 22 июня в 4 утра у братской могилы советских военнопленных пройдет митинг-реквием, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Приглашаем всех неравнодушных принять участие. 20 июня руководители предприятий ЖКХ Бобруйска проведут прямую телефонную линию. Жителей города на Березине выслушают с 9 утра до 12 дня. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». 20 и 21 июня пройдет открытый всебелорусский турнир на Кубок председателя Бобруйского горисполкома. Участников ждет пауэрлифтинг, силовое двоеборье, приседания, жим лежа и многое другое. Место проведения – ФОК «Техас».
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ООО «Управляющая компания холдинга Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Нет, дорогие наши бобручане, это уже не сон, это доброе утречко. На Зефир ФМ, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннее шоу 2 в одном. Ну, а Ваня Дмитриенко пока спит.
1: Да. И это пятница сон. У нас, кстати, сегодня.
0: Вполне возможно.
1: Ура, ура, ура. Вот, действительно,
0: так и ура.
1: Рада.
0: Уже да. Точно, да, пятница?
1: Да.
0: Но
1: да.
0: Мы пока еще календарь
1: Богу.
0: Не сдвинули.
1: 19 июня. Вдруг
0: да.
1: Вы забыли, напоминаем вам.
0: 19 июня. Уже июнь подходит к концу. Так и лето пролетит такими темпами.
1: Ну, вот зачем о грустном?
0: Да,
1: не нужно
0: не
1: о
0: будем
1: грустном.
0: Начинать не о будем. Грустном. Да. Я к тому, что нужно каждым денечком наслаждаться
1: это
0: просто
1: да.
0: Полной грудью дышать этим летним воздухом.
1: Вот выходные будут, дожди вроде бы уже не должны обещать, поэтому обязательно выходим, гуляем, там вот это вот шашлычки, может быть, кто-то захочет.
0: Я вечером. Вообще предлагаю натянуть купол вокруг нашего города, чтобы дождь вообще не проникал.
1: Можно,
0: хотя бы на лето, такой буль, и все, чтобы мы в шарике жили.
1: Так, ну что, мы сегодня решили поговорить о том, что есть у каждого из нас, независимо от возраста, там, места жительства, о доме, в общем.
0: Я думал о болячках.
1: Нет. Ну, в общем, не о квадратных метрах, а о том месте, куда хочется возвращаться после долгого дня. Будем разбираться, собственно, почему мы так любим и родительский дом, и свой дом, и вот этот вот уют.
0: Ты знаешь, вот ты мне сейчас сказала, и у меня прям такая мысль пришла в голову. Допустим, в английском языке есть два понятия: дом house и дом home. И вот, ну, и это вот именно то, о чем мы сегодня будем говорить. Именно не о строении, а вот именно душа, где душенька, где прячется, когда плохо. Итак, ученые считают, что стремление обустраивает свое пространство заложено в человеке тысячелетиями. Даже древние люди украшали жилища рисунками, предметами быта. Получается, уют — это не современная прихоть, а одна из базовых потребностей человека. Да.
1: Вот. Ну и интересно, что мозг воспринимает собственный дом как территорию безопасности. Именно поэтому многие люди чувствуют облегчение уже в тот момент, когда закрывают за собой входную дверь после тяжелого дня.
0: Кстати, ты знаешь, у японцев, вот я сейчас читал книгу такую про японскую культуру, для них дом — это вообще что-то святое. И они, несмотря на то, что они одни живут или с семьей, они каждый раз, когда пересекают порог, говорят: я вернулся. То есть, ну, говоря дому, что вот все, я в своем маленьком уютном...
1: Я тоже это слышала, да.
0: Психологи также заметили любопытную закономерность. Чем сильнее человек устал, тем чаще он мечтает не о путешествии или развлечениях, а о собственном диване, кровати или любимом кресле. Ну,
1: я скажу даже больше, даже в отпуске ты бывает так устаешь, что ой, домой бы.
0: Да, да,
1: свою
0: да.
1: любимую кроватку, да.
0: Меня
1: да.
0: дома ждет мой четвероногий друг диван. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Немного о мифах тоже поговорим.
0: Ну и, конечно же, интересные факты. Поэтому оставайтесь с нами. Сегодняшнее утро обещает быть очень интересным.
2: Я смотрю на

0: Ольги. Zephyr FM.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, самое время для гороскопчика, для тех, кто проснулся. Для тех, кто не проснулся, повторим попозже. Итак, овны, сегодня вы можете добиться большего, если будете спешить. И дадите событиям развиваться своим чередом.
2: Тельцы, вас ждет удачный день для решения финансовых вопросов и приятных покупок.
1: Близнецы, ну а вы окажетесь в центре внимания, и ваши идеи найдут поддержку у окружающих.
2: Раки, сегодня стоит больше доверять своей интуиции. Она подскажет верное направление.
1: Львы, вы почувствуете прилив сил и сможете справиться даже с теми задачами, которые давно откладывали.
2: Девы, день благоприятен для наведения порядка как в делах, так и в мыслях.
1: Весов, ждут интересные знакомства или неожиданные новости от старых друзей.
2: Скорпионы, сегодня вы сможете найти выход из ситуации, которая долго не давала вам покоя.
1: Стрельцы, удача будет сопутствовать вам в поездках, переговорах и новых начинаниях.
2: Козероги, ваши старания начнут приносить первые заметные результаты.
1: Водолей, день подарит вам возможность взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому.
2: Рыбы, сегодня важно прислушаться к своим желаниям и не брать на себя лишних обязательств.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня гороскопчик пятничный. Ну, а мы что, хорошую музыку слушаем, мы двигаемся дальше.
0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: в бабушкину квартиру, и вот, ну, запах, это какой-то особый запах вот этого уюта, непонятный, откуда он идет.
1: Интересно, что люди практически не замечают запах собственного дома, кстати. И, да. Ну, я согласна. Да, мозг вообще перестает обращать внимание, чтобы не перегружаться лишней информацией.
0: Ну, нужно где-то пожить в другом месте, потом когда возвращаешься.
1: Да, даже месяцок, вот месяц тебе небо приезжаешь. О, вот так?
0: Да. Ученые называют запах самым эмоциональным из всех органов чувств. Именно поэтому один аромат может вызывать слезы, улыбку или чувство ностальгии.
1: Ну, и даже запах дождя за окном многие ассоциируют с домашним уютом, потому что он создает ощущение защищенности и тепла.
0: Или потому что мы жили без крыши, да, дождь капал в дом. Запахи обрабатываются той частью мозга, которая отвечает за эмоции и воспоминания. Именно поэтому аромат выпечки или свежего белья способен мгновенно перенести человека на много лет назад. На самом деле у меня даже были как-то моменты, что ты чувствуешь запах, ты не можешь вспомнить, откуда он, а вот именно ощущаешь эти эмоции, вот эти вот чувства какие-то, но не можешь понять, откуда это. Да, запах — это обоняние наше, это очень такое интересное чувство. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас, как всегда, еще много всяких интересных штук.
2: Сделано в Беларуси.

Знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не бойтесь своих желаний, делайте погромче Zephyr FM, потому что мы сейчас расскажем вам про мифы, а возможно,
1: ну,
0: про
1: реальность. Правду. Да. Да. Итак, внутри Земли есть огромный океан, вот так вот многие считают. Это правда. На глубине сотен километров обнаружены запасы воды, заключенные в минералах.
0: Вот так, ничего себе. Пауки, говорят, умеют летать, и это тоже правда. Молодые пауки выпускают длинные нити паутины и путешествуют на потоках воздуха.
1: Я уже вот этот звук знаешь, представляю. Крокодилы глотают камни специально. Ты представляешь, так они помогают пищеварению и служат, собственно, своеобразным балластом при плавании.
0: Есть, кстати, еще птички, по-моему, какие-то, которые вот такой ерундой занимаются. Есть им, видите ли, нечего. Ну и самая маленькая в мире оса не больше амебы. Это тоже правда. У этой осы есть те же части тела, что и у других насекомых. Глаза, крылья, мозг, ноги и многое другое, но ее длина составляет всего 0,2 миллиметра, что делает ее меньше одноклеточных организмов, известных как амебы. Вот это да. Вот это прям
1: интересно. Кусается она так же больно, как большие?
0: Еще больнее.
1: Ну и если вы отправитесь в пустыню, вам все равно может понадобиться зонтик. Вот так, потому что в пустынях никогда не бывает, ну, в некоторых, конечно, никогда не бывает дождей, но есть такая пустыня Сонора в Аризоне, и она одна из самых влажных на Земле.
0: Вау, ну на самом деле у нас просто стереотип, что пустыня — это пески и жара, но пустыня — это же не только. Пустыня — это там, где не растет растительность, и там может быть очень дождливо.
1: Я почему-то даже не понимаю, почему мы действительно думаем, что пустыня — это всегда вот просто песок и солнце. Может быть, вот этот клон или кто-то насмотрелись. Ну, либо мультики просто.
0: Да, ну пустыня Сахара, пока если говорят про пустыню, показывают вот эти вот дюны, песчаные, вот это вот все. Наверное, вот такой вот сложившийся стереотип.
1: И кактусы всегда тоже, только там кактусы, больше нигде не растут.
0: Ну что ж, вот такие вот интересные сегодня у нас факты. Впереди нас ждут новости, а мы с вами услышимся уже в следующем часу.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,80 белорусских. В Беларуси продают лицей. За него просят всего 270 рублей. Общая площадь кирпичного здания в Бобруйске высотой 2,5 этажей свыше 3,5 тысяч квадратных метров. К зданию прилагается гараж на 42 квадрата, бетонные подъездные дороги и площадки, а также пешеходные дорожки с лестницей, столбы освещения и коммуникации. Покупатель также получит земельный участок площадью свыше 1 гектара в аренду на 50 лет. Приложение с белорусскими корнями возглавило топ-100 потребительских технокомпаний Европы. Эксперты оценивали номинантов по 3 ключевым позициям. Первое – охват, то есть насколько массово продукт принят рынком. К слову, сегодня у приложения для женского здоровья более 81 миллиона ежемесячных пользователей. Второй критерий – привычка, то есть насколько глубоко проект встроен в повседневную жизнь пользователей. Третья позиция – ажиотаж вокруг бренда. Часовая мануфактура «Шанель» выпустила эксклюзивные шахматы. Самыми эффектными фигурами набора стали королевы в образе основательницы модного дома «Коко Шанель». Они сделаны из белого золота и украшены бриллиантами, а также скрывают часы в основании. Доска стоит на основе из обсидиана. Клетки выполнены из черно-белой керамики, а по борту идет ряд алмазов. Всего в наборе более 9 тысяч драгоценных камней. Оценочная стоимость около 4 миллионов долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,80 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 12 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 77 долларов 41 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Еще раз доброго пятничного утра.
1: Да, с вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое утреннее шоу «Два в одном». Мы говорим мы сегодня про дом. Мы сейчас с тобой договоримся, что уйдем домой.
0: Да, ну а конкретно сейчас поговорим еще про маленькие вещи, которые создают уют нашего дома.
1: Может, не надо.
0: Ну что, говорят, исследования показывают, что люди чувствуют себя комфортнее там, где есть личные вещи, фотографии, памятные предметы и следы жизни, как бы это сейчас ни звучало. Ну, иногда старая кружка, вот многие пишут, дарит больше тепла, чем дизайнерская мебель.
1: Да, кстати говоря, что вот, ну, дом, если в нем никто не живет, он как-то увядает. Как-то прям чувствуется, что в нем нет души.
0: Да даже чувствуется, что вот в этом доме никто не жил.
1: Да, сразу. Да. Как будто, да. Ну, говорят, что комнатные растения реально снижают стресс. Зеленый цвет успокаивает нервную систему, а уход за растениями помогает переключиться после тяжелого дня.
0: Теперь интересный факт обо мне. У меня нет растений.
1: Ну, по тебе видно, что все на нервах.
0: У меня единственное, что у меня муж вот любит все там авокадо, вот он там выращивает. Гранат у нас даже такой маленький растет. В общем, вот это вот все его, по его части. У меня цветов нет.
1: Ты в огороде медитируешь, да?
0: Да, да, да. Огород мое. Я просто что, я прихожу в огород и вырываю все, что вижу.
1: Это зеленый цвет. Нужно избавиться от него срочно.
0: Теплые светы делают людей добрее. Да. Вот так вот. Эксперименты показывают, что при мягком освещении люди становятся спокойными и охотнее идут на контакт.
1: Ну да. Ну и он теплее делает.
0: Ну, смотря, наверное, еще какой человек, мне кажется. Если он злой, то каким светом не свети ему в глаза.
1: Да, да, да, да, да. Если обратить внимание, большинство предпочитает сидеть у стены в углу кафе или на любимом месте у окна. Все потому, что мозг любит ощущение защищенности.
0: Да, вот так вот. Да. Я всегда тоже вот выбираю именно эти места.
1: Бедные клаустрофобы. Им, наверное, не очень такие нравятся замкнутые пространства. Ну что, в этом часу у нас пятиминутка этикета.
0: Немного новостей из Беларуси.
1: Ну и, конечно, приметы. Поэтому мы остаемся здесь, и вы тоже. Поехали.
2: Твое позитивное утро на Зефир FM.

0: Итак, мы продолжаем, и у нас интереснейшие приметки на сегодняшний день, которые помогут нам его пережить. Встретить
1: вот, утром белую бабочку, да. И так приятным новостям.
0: Вот мне рот не заткнуть мой. Радуга вечером считается знаком хорошей погоды на несколько дней. Вот так.
1: Будем
0: вот
1: искать сегодня радугу.
0: Да.
1: Как раз можно. Завтра суббота, можно допоздна.
0: Я могу со шланга вот так вот пополивать на солнышко.
1: Если первым гостем в доме окажется мужчина, это к благополучию.
0: А если вообще гостей не будет?
1: Ну, нормально. Главное, чтобы не женщина. Видишь, чтобы мужчина к благополучию.
0: Услышать кукушку после полудня к неожиданной встрече. Вот так вот.
1: Также не рекомендовалось в этот день рассказывать сны, особенно тревожные, так как они считались вещами.
0: Угу. Родившиеся в этот день обладают сообразительностью, настойчивостью и храбростью, но порой бывают эгоистичны и горды. Эти люди талантливые, самоуверенные и оптимистичны. Умеют мгновенно принимать решения и настойчиво идти к цели. Вот
1: да,
0: так вот.
1: В общем, если у вас сегодня день рождения, мы вас тоже поздравляем.
0: Ура!
2: Радио Зефир. Включайся.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано.

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Новости, которые мы для вас накопали, и все с нашей прекрасной родины. 28 июня в Бобруйском районе пройдет военно-историческая реконструкция «Бобруйский котел», уже ставшая традицией на самом деле в нашем городе. Прекрасно делают...
1: Да.
0: Реконструкция, да, наверное. Угу. Мероприятие будет организовано вблизи деревни Щадково и будет посвящено 82-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении дня будет работать выездная торговля и интерактивные зоны. Вход, как всегда, свободный. Для гостей на личном автотранспорте будут организованы парковочные места. Я считаю, что нужно съездить.
1: Да, обязательно съездить. 28-го, а с 25 по 29, кстати, еще венок дружбы у нас в городе. У нас очень насыщенный вот конец месяца будет, на самом-то деле.
0: Да.
1: Поэтому обязательно приходим, потому что, как всегда, наш Бобруйск станет столицей дружбы и творчества. Поэтому обязательно. Обязательно, потому что очень много, кстати, гостей будет.
0: Да, да.
1: Около 500, стран. По-моему, там.
0: Да. Вообще, супер. Это вообще очень круто, что вот так вот собираются с разных стран, приезжают.
1: Это вообще такая уже традиция больше 20 лет.
0: Да,
1: это же вообще круто.
0: Да.
1: По-моему, там с 2003 года вот у нас проходит этот фестиваль. Это так круто.
0: Наш такой домашний праздничек вообще. Ну что, ученые Гомельского госуниверситета имени Скорины обнаружили в регионе новые виды грибов и лишайников, которые, по их словам, ранее не были известны науке. Одна из находок – крошечный организм на деревьях в Новобелицком районе, получила имя спирографа Скорины. Чтобы подтвердить столь крупное открытие, ученым понадобилось 5 лет исследований, включая молекулярно-генетическую экспертизу. Вот так вот.
1: Молодцы.
0: Поэтому, да, растут грибы у нас, и даже такие маленькие на деревьях. Ну что ж, вот такие прекрасные новости. Ну а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и поднимаемся настроение перед выходными.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
0: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку Нива Спорт Турбо. Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций. Например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе Spectre сразу в двух модификациях. Стандартной и заряженной Black Bay на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метра крутящего момента. Моторы версии Black Bay развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, мы продолжаем, и у нас пятиминуточка этикета, и расскажем вам сегодня...
1: Про правила поведения на улице.
0: Ну, так вот, элементарнейшее.
1: Как правильно себя вести. Да. Во-первых, не останавливайтесь резко посреди тротуара, когда сзади идут люди. Ну, смотря насколько сзади они идут, если прям за спиной.
0: Если идете компанией, не занимайте всю ширину дорожки.
1: Такое бывает, кстати, да. Уступайте дорогу пожилым людям, родителям с колясками, ну или людям с ограниченными возможностями.
0: Угу. Не выбрасывайте мусор мимо урны. Ну, кстати, слава богу, здесь у нас вот
1: такого
0: прям,
1: не делают, да.
0: Вообще
1: все домой несу.
0: Да, да, да. Ну, я либо до мусорки, да. Однозначно.
1: Я основном все, у меня есть пакеты. Если у меня есть пакет, весь мусор будет в нем.
0: Пока прогулялась с таким огромным пакетом, волочешь его на спине.
1: Если случайно задели человека, ну, нужно извиниться обязательно.
0: Обязательно, конечно. Ну, кстати, вот далеко не все, к сожалению. Обычно кто-нибудь, ну необычно, нет, необычно, но есть такие люди, которые тебя пнут, такие, что тебе мало места, что ли?
1: Вот,
0: еще
1: нечего
0: и предъявят
1: тут ходить,
0: тебе.
1: Да. Да.
0: Не фотографируйте незнакомцев без разрешения. Ну это да, это база.
1: Кстати,
0: прямо.
1: Да. Ну и не следите, точнее следите за своим питомцем и убирайте за ним.
0: Угу. Ну и помните, вежливость на улице начинается с уважения к личному пространству других людей.
1: А я бы еще добавила, чтобы люди тоже запомнили, что мы всегда ходим справа.
0: Да, кстати.
1: Очень многие, вот я иду, и все идут только мне навстречу.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Мне как идти? Как мне
0: это
1: идти?
0: Это потому что не водители. А вот водители всегда идут справа, а на противоположную идут слева.
1: Вот.
0: У нас правостороннее движение, в конце концов. Не Великобритания какая-нибудь там. Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, ну и новости, конечно. Погнали.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Масштабное обновление. В Беларуси за 5 месяцев отремонтировали более 370 километров республиканских дорог. Дорожные службы страны ударными темпами приводят в порядок транспортные артерии. Всего же в планах на текущий год поправить и реконструировать более 1500 километров. Комплексные работы на ключевых объектах активно продолжаются во всех регионах страны.
0: Регион.
1: По 22 июня на территории Могилевской области проходит профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также с лицами, не имеющими водительского удостоверения.
0: В мире.
1: Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения выросло до 837. В ведомстве также отметили, 49 пациентов уже выздоровели. ВОЗ, напомню, признала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной и представляющей угрозу для других государств.
0: Вот это да!
1: Власти Токио разрешили мужчинам приходить на госслужбу в шортах в летний период. Решение принято на фоне установившейся жары и растущих затрат на электроэнергию. Вместе с тем нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые сотрудницы заявили, правила остаются несправедливыми. Для женщин дресс-код более строг даже в условиях высокой температуры воздуха. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 10-й час уже сегодняшний. И у нас все так же Юлия Гладкова в студии.
1: И также Рома Вакс.
0: И у нас тема сегодня замечательная. Дом и все о нем,
1: да,
0: так сказать.
1: Да, да. Ну и сегодня, точнее, сейчас уже поговорим, почему мы скучаем по дому.
0: Так.
1: Первая причина. Чаще всего люди скучают не по квартире, а по атмосфере и людям. Кстати, угу. Да.
0: Ну еще говорят, что даже после многих лет переезда человек способен помнить расположение мебели в старом доме. Ну, конечно, особенно
1: согласна,
0: с детства.
1: Да. При том, что иногда не помню, что ты ел вчера.
0: Да, да?
1: Да, а
0: да.
1: Вот мебель там, как что лежа, какого цвета, что было, да.
0: Да.
1: Ну и ностальгия помогает справиться со стрессом и повышает настроение.
0: Ну а мозг склонен делать прошлое немного лучше, чем оно было на самом деле. Поэтому дом детства почти всегда кажется уютнее, чем был в реальности.
1: Да, и ты уже даже не помнишь, сколько раз в углу стоял, сколько раз тебя это доказывали.
0: Но очень хорошо помнишь, как угол пахнет.
1: Да.
0: В этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: И новости повторим совсем скоро.
0: Погнали.
2: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, гороскопчик сегодняшний для тех, кто не успел послушать утром, повторяем. Овны, сегодня вы сможете добиться большего, если не будете спешить и дадите событиям развиваться своим чередом.
3: Тельцы, вас ждет удачный день для решения финансовых вопросов и приятных покупок.
2: Близнецы, ну а вы окажетесь в центре внимания, а ваши идеи найдут поддержку у окружающих.
3: Раки, сегодня вам стоит доверять больше интуиции. Она подскажет верное направление.
2: Львы, ну а вы получите прилив сил и сможете справиться даже с теми задачами, которые давно откладывали.
3: Девы, день благоприятен для наведения порядка как в делах, так и в мыслях.
2: Весы, ну а вас ждут интересные знакомства или неожиданные новости от старых друзей.
3: Скорпионы, сегодня вы сможете найти выход из ситуации, которая долго не давала вам покоя.
2: Удача сегодня будет сопутствовать стрельцам в поездках, переговорах и даже новых начинаниях.
3: Козероги, ваши старания начнут приносить первые заметные результаты.
2: Водолеям день подарит возможность взглянуть на привычные вещи совершенно по-новому.
3: А рыбам сегодня важно прислушаться к своим желаниям и не брать на себя лишних обязательств.
2: Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости, и мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Итак, мы продолжаем. Накопали для вас интереснейших новостей. Сейчас вам все расскажем.
1: Например, в Южной Корее появились фейковые онлайн-магазины, которые помогают шопоголикам экономить.
0: Так, интересно.
1: Суть в чем? Ты заходишь, значит, в этот магазин онлайн, естественно. Выбираешь все, что ты хочешь. Оплачиваешь даже. Доставочку оформляешь. Все. Но деньги не списываются, посылочка не приходит.
0: Ну,
1: вот
0: главное,
1: вот,
0: что деньги не списываются.
1: А ты себя, ну, как будто бы успокоил. Накупил вот всего.
0: Ну, не знаю. Я всегда, когда накупаю, я всегда вот это вот момент ожидания, всегда на маркетплейсах захожу. Вот. Так, что там, когда придет?
1: А видишь,
0: когда?
1: А им вот помогает просто заказать. Заказать там машину, можно купить дом какой, представляешь?
0: Накупил. Ну, ты знаешь, это такой ход, знаешь, когда веришь в свои мысли, они материализуются, поэтому...
1: Ну, может быть.
0: Где-то там себе запрограммировал, что уже купил, потом раз и купил. Итак, ну что, у меня другая новость. Кажется, найдена лучшая нянька в мире. Ею стала тигрица из Непала. Документалистами удалось запечатлеть необычное поведение хищницы в национальном парке Бардия, который находится в Непале. Они увидели, как она одна, бенгальская тигрица, приглядывала за детенышами другой самки.
1: Ой,
0: вот так
1: мило.
0: Вот. Ну, кличка тигрицы, которой пришлось отлучиться по своим делам, там маникюр, педикюр, видимо, ее зовут Джугини. А той, которая взяла на себя ее тигрят, Гома. Эксперты утверждают, что раньше никто не наблюдал такого взаимодействия и доверия между взрослыми тиграми. Вот так вот, уже муж тигр где-то там, наверное,
1: да,
0: работает.
1: Да, да. Угу.
0: Ну и пришлось подружке Джугини. Слушай, присмотри, а за моими спиногрызами. Ну, говорят, что по мнению специалистов, Джугини могла доверить Гоме своих тигрят для того, чтобы та защитила их от взрослых самцов. Потому что в парке наблюдается частенько нападение взрослых тигров на маленьких тигров. Тигрят. Но это очень, конечно, уникально. Все-таки природа...
1: Подружка ее,
0: да,
1: просто,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да,
1: ну, просто ты посиди, я потом за твоими буду глядеть.
0: Да, да, да. А потом мужья вернутся, кофе пойдем попьем.
1: Вообще их оставят, их детей.
0: Да, да, да.
1: Ну что, тоже такая интересная новость. Шрек 5 возвращается к нам. Вот скоро, уже в следующем году, в конце июня, можно
0: классно
1: будет понаблюдать. Да, первая полнометражная часть основной серии.
0: Супер.
1: Кстати,

0: Так круто делают. Буквально я вот недавно смотрел там что-то про Бабу-Ягу. Вообще крутяк. Даже самому взахлеб смотришь вместе с детьми. Да. Хотя их уже, наверное, даже меньше это интересует, чем нас. Наш вот этот вот сказки.
1: Мы как будто бы снова в детство возвращаемся.
0: Да. Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, вернемся к вам совсем скоро.
2: Да, у меня

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3000.

0: Ну что ж, на этой вот лирической ноте мы решили подвести итог нашего сегодняшнего эфира. Поговорили про дом, и надеюсь, что сегодня вы по-особенному с удовольствием будете в него возвращаться со своего рабочего дня.
1: Да, ну и создавать уют уже своим деткам.
0: Да,
1: как совершенно нам родители создавали.
0: Да, чтобы оставлять 100%, создавать приятные воспоминания. Ну что ж, а мы услышимся с вами уже в понедельник.
1: Желаем вам прекрасных выходных, хорошего рабочего дня, ну и, конечно же, прекрасной дороги домой.
0: Ну, а пока.
1: Пока-пока.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси и России стартует акция «Письма потомкам». Столетию Великой Победы посвящается. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны ветераны обращаются к молодежи с посланиями, которые будут помещены в капсулы и вскрыты в 2045 году. Два государства обменяются письмами.
0: Город.
1: В 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку проходит контрольное занятие по физической подготовке с военнослужащими, которые проходят службу по контракту. Защитники Родины выполняют нормативы по бегу на 100 и 1000 метров, а также подтягиванию на перекладине. Подробности на Бобр Лайф.
0: В мире.
1: Уже больше 800 случаев заражения Эболы зарегистрировали специалисты в Демократической Республике Конго. При этом высока смертность. Скончались почти 200 человек. Риск распространения за пределы Африки есть. Об этом говорят вирусологи. Главные носители – плотоядные летучие мыши и обезьяны. От них вирус и передается человеку. Летальность нового штамма достигает 24%. Первые симптомы – боль в горле, голове и мышцах. У людей отказывают почки и печень.
0: Вот это да!
1: В Шервудском лесу в Англии умер древний дуб, который связан с легендой о Робин Гуде. Этой весной дерево впервые не выпустило листья, и эксперты пришли к выводу, оно погибло. По оценкам специалистов, ему было до 1200 лет. Окружность ствола около 11 метров. Крона раскидывалась примерно на 28 метров. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, доброе утро. Теперь с вами я, Анна Лемята, на самой сладкой радиоволне. А на календаре наконец-таки пятница, друзья. 19 июня. Хотя небо затянуто плотными облаками, и кажется, что сама погода намекает, пора немного замедлиться. Однако не спешите расстраиваться. Пускай солнце не видно, но на улице по-настоящему тепло, как на нашей самой сладкой радиоволне.

За окном пасмурная пятница, друзья. Вы слушаете Зефир FM. И мне кажется, что в такую погоду так приятно пройтись по улице, либо вообще завернуться в любимый плед дома и выпить крепкий кофе, наслаждаясь этим особенным, немного сонным уютом. Пусть эта пятница будет не яркой, друзья, а теплой и спокойной. Пускай она задаст правильный ритм к выходным. А чтобы ваш день начался с правильной ноты, включайте волну 95.4. И сейчас прозвучит музыка, которая согреет вас в эту пасмурную, но летнюю, теплую пятницу, друзья. Итак, Mad World от Two Colors. Насладимся эйфорией от Джонни.

0: Далее вам расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов. Ну как же без нее?
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, 19 июня. И лето в самом разгаре, до 27 градусов тепла и без осадков, это идеальная погода ожидает нас сегодня. Но, правда, наша Могилевская область почему-то...

0: Ну что, пятница, друзья, мне кажется, отличный повод задуматься о планах на выходные. Уже завтра суббота, и если вы чувствуете, что неделя была напряженной, а стресс вот накапливается, у меня есть для вас отличный, главное, бесплатный рецепт. Отправляйтесь на прогулку в лес, да. Это даже специалисты советуют. Это не просто приятное времяпровождение. Ученые доказали, что часовая прогулка на природе действует на мозг как мощное успокоительное. Исследования с использованием топографии показали, что после пребывания в лесу снижается даже активность миндалевидного тела, нашего внутреннего центра тревоги, друзья. В результате мозг начинает слабее реагировать на неприятные обстоятельства и стрессовые тесты. У тех же, кто гулял по оживленной городской улице, таких изменений не наблюдалось. Вот так. Дело не только в физической активности, оказывается. Тишина, пение птиц, запах хвои – все это вместе снижает уровень кортизола, гормона стресса, и помогает восстановить эмоциональный баланс. Так что лес – это настоящая бесплатная терапия для наших нервов с вами, друзья. Если же выбраться за город возможности нет, даже прогулка в парке или просмотр красивых видео с природой поможет понять настроение. Ну а сейчас, конечно же, музыка на Zephyr FM. Italo Disco от группы The Colors. Почитаем вместе с группой Fasta Family. Ну и насладимся романтичным треком «Лотос» от Юлианы Карауловой. Ну что, двигаемся в такт, наслаждаемся треками на Zephyr FM и услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Узденский район Минской области ознакомился с развитием в стране племенного животноводства. Глава государства побывал на предприятии «Белитерген» и ее дочерней структуры. Во время мониторинга министр сельского хозяйства и продовольствия подробно доложил президенту о развитии отрасли в Беларуси.
0: Город.
1: В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Сейчас приступили к обновлению пешеходной зоны у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Пациенты, которые заражены вирусом Эбола или с подозрением на него, массово сбегают из лечебных центров Конго из-за нехватки еды и плохих условий содержания. Побеги происходят в поисках пищи. С конца мая в правительственных отчетах зафиксировано более 150 таких случаев.
0: Культура.
1: Сенсация в Париже. В архивах нашли неизвестные пьесы Моцарта. В Национальной библиотеке среди безымянных рукописей, которые были конфискованы еще во время революции 1794 года, случайно обнаружили 44-страничную тетрадь известного музыканта. Подлинность находки уже подтвердили эксперты из Зальцбурга. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, на часах уже 12.12. Напомню, что сегодня долгожданная пятница, 19 июня. А вот вы знаете ли, друзья, что вот недостаток воды в организме ведет к снижению темпов работы мозга и общему замедлению нервной системы. Так что, если вы хотите быть бодрыми даже в эту пятницу и сообразительными с самого утра, выпейте стакан чистой воды сразу после пробуждения. Зарядитесь энергией и встречайте новый день во всеоружии. Так что, друзья, слушайте самую сладкую радиоволну и будьте в курсе всех событий. И, конечно же, пейте нужное количество воды и заряжайтесь хорошим настроением.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

середина часа на Zephyr FM. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 19 июня. А нам они говорят, что эмоции будут выходить из-под контроля. Мы будем беситься, ревновать или яростно даже любить. Придется всеми силами подавлять экспрессию, чтобы не было проблем. Стараемся, друзья. Аккуратнее стоит быть и в дороге, в путешествии. Можно получить травму или очень долго переживать. Вечером вряд ли обрадует какая-то интересная новость. Скорее всего, она принесет за собой долгие думы, неудобные мысли и проблемы. Так что не нагружайте, друзья, голову, а лучше включайте волну 95.4, звук громче и просто расслабляемся под треки. Måneskin.

0: Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку «Нива Спорт Турбо». Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций, например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе Spectre сразу в двух модификациях. Стандартной и заряженной Black Bait на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метра крутящего момента. Моторы версии Black Bait развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: что ж, друзья, сколько бы шагов не насчитал ваш фитнес-браслет к концу дня, помните, что прогулка – это не экзамен на выносливость. Для пользы важны, ну, не рекорды, а сама привычка. Пройтись после еды, выйти на одну остановку раньше или просто сделать небольшой круг по району. Главное – регулярность и движение, а не погоня за цифровой в 10 тысяч шагов. Так что включаем громче волну 95.4, нашагиваем шаги и слушаем Артемса. Далее трек «Обычный человек» от Звонкова. Ну и встретим лето вместе с группой «Братья Гримм». А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Напомню, что наша традиционная игра с 13 до 14 часов, поэтому не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: 21-22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» пройдет выставка военной ретро-техники. Мероприятие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Зрители смогут увидеть уникальные образцы советской инженерной мысли. После экспозиции отправятся в Минск, а затем на мемориальном комплексе «Буническое поле».
0: Город.
1: Около Бобруйск-арены создают новую точку притяжения для ярких селфи. Специалисты устанавливают флористическую инсталляцию. Новый арт-объект выполнен в виде огромного букета с яркой композицией внутри. Его размеры 5 метров в высоту и 3 метра в ширину. Подробности на bobrylife.by.
0: В мире.
1: Более половины жителей Великобритании выступают за отставку премьера. Недовольство выросло с 49% в апреле до 57% в июне, а поддержка политика рухнула до 25%. Это худший результат за всю историю наблюдений. Кризис усугубился после отставки министра обороны и его заместителя из-за разногласий по военным расходам.
0: Вот это да!
1: Почти сутки в воздухе австралийская авиакомпания откроет рекордный по дальности рейс. Новый маршрут свяжет Сидней и Лондон, а время полета до 22 часов. Старт запланирован на октябрь 2027-го, а продажа билетов должна начаться в феврале того же года. Для выполнения пути будут использовать специально модифицированные самолеты. Они получат дополнительный топливный бак объемом 20 тысяч литров. Это позволит преодолевать более 16 тысяч километров без промежуточных посадок.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что ж, пришло время для нашего традиционного розыгрыша. Вы слушаете Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». По 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов, друзья, у вас есть шанс выиграть билет в цирк. А нужно всего лишь слушать прямой эфир, волну 95.4, ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Каждый день с понедельника по пятницу новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка. Что вас там ждет? Таинственный Египет, масштабные декорации, путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах и бесстрашные эквилибристы, более 30 видов дрессированных животных и птиц, и, конечно же, изящное шоу-балет и самое веселое трио клоунов. Проходить этот шоу проходит в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. А прямо сейчас в прямом эфире есть шанс выиграть этот заветный билетик в цирк. И нужно ответить на мой, мне кажется, необычный, но интересный вопрос. Он будет также связан с цирком, где существует, кстати, друзья, интересный цирк, где одновременно на одном шоу выступало огромное просто количество животных. А вам нужно угадать, какое количество животных выступало в одном американском передвижном цирке в 1890 году. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстро сориентировались и ответили на этот вопрос, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95.4.4. Итак, какое количество животных выходило в 1890 году в одном американском передвижном цирке? Первый вариант – 75, второй вариант – 105 и третий вариант – 175. Думайте только недолго, ведь, как всегда, вы знаете, что в конце этого часа уже определится победитель. Поэтому прямо сейчас отправляйте свой ответ на короткий номер радио 95.4.4.
1: Сделано в Беларуси.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

Ну что ж, друзья, продолжаем наш традиционный розыгрыш в прямом эфире на Zephyr FM. Разыгрываем билет на шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка, где масштабные декорации, путешествия во времени, друзья, воздушные гимнасты, акробаты, более 30 видов животных и птиц, и шоу-балет, и самое веселое... Трио клоунов. Проходить это шоу будет в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А. Ну а чтобы стать победителем и выиграть заветный билет в цирк, нужно, как всегда, внимательно слушать вопросы и ответить желательно не только правильно, но и быстрее всех, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95444. А поговорим также о цирке, об одном американском передвижном цирке, когда в эпоху расцвета на рубеже 19-20 веков использовал целые поезда из 100 вагонов для перевозки сотен экземпляров.

0: 4 и выиграете билет в цирк на 13 метров и Гомельского государственного цирка на незабываемое шоу, друзья. В конце этого часа уже должен определиться победитель, поэтому жду ваших ответов.
1: Дневной зефир.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Hello?
5: Hey.
4: Oh, hey.
5: You ready?

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка, друзья. А, кстати, немного вам напомню, что по 26 июня каждый будний день с понедельника по пятницу с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк. Слушать нужно прямой эфир «Волну 95.4», ловить от меня задание и присылать правильный ответ на короткий номер «Радио 95.4.4». А чтобы сегодня выиграть билет, нужно тоже было ответить на мой интересный, необычный вопрос, который также был связан с цирком. Существует американский передвижной цирк, где одновременно на одном шоу выступало огромное когда-то количество животных в 1890 году. И нужно было просто угадать количество животных, которые выходило в этом году на манеж. Даже давала несколько вариантов ответа, чтобы быстрее вы сориентировались, а и быстрее всех отправили правильный ответ на наш короткий номер радио. Ну что ж, давайте же узнаем правильный ответ. А в 1890 году на арену одновременно выходило около 175 животных. Вот, друзья, вот такое огромное количество выходило на манеж. И кто же победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 7334. Мы вас поздравляем! Вы выиграли заветный билетик в цирк от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка, где вас ждут масштабные декорации, путешествия, воздушные гимнасты, акробаты, более 30 видов дрессированных животных и птиц, и, конечно же, изящное шоу-балет и самое веселое трио клоунов. А где это будет проходить? Конечно же, в парке культуры и отдыха по улице Интернациональная, 45А. Еще раз поздравляем, обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой билетик. Ну, остальные, друзья-то, не расстраивайтесь. До 26 июня каждый будний день мы будем разыгрывать новый билетик на незабываемое шоу. Главное, оставайтесь на волне 95.4.
1: Сладкая штучка.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя.
3: В Бобруйске 14 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В ходе поездки в Удинский район при посещении местного хозяйства Александр Лукашенко провел обсуждение с профильными специалистами вопросов, которые связаны с перспективами развития мясного животноводства в стране. Комплекс, в который приехал президент, специализируется на молочном скотоводстве. В центре разводят джерсийскую породу коров, отличающуюся высокой жирностью молока, а также голштинскую.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня в Бобруйске 18 раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». В этом году на праздник съедутся около 25 творческих коллективов, а это более 400 артистов. Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Белоруссии, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте Бобр Лайф, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Новая волна экстремальной жары охватила Европу. В ряде стран уже объявлены предупреждения о высокой температуре. В отдельных регионах воздух в ближайшие дни может прогреться до 43 градусов. Пик ожидается в начале следующей недели. В отдельных районах Западной и Центральной воздух может достигнуть более 45.
0: Вот это да!
1: Белорусские Мальдивы пополнились еще одной локацией. Купаться в водоеме нельзя, но им можно полюбоваться. В дополнение к Красносельским и Солигорским бирюзовым озерам еще одно появилось на Полесье. В 2026-м, напомню, объект признали геологическим памятником природы местного значения. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На календаре, друзья, пятница. Это значит, что рабочая неделя официально завершена. Почти. И сегодня у нас особенный повод для радости. 19-й день лета, друзья. Ну что, ловим летний пятничный вайб сегодня? Ну, представьте себе уже, что сегодня же мы прям проживаем этот пятничный день. И что же будем делать? Ну, кто-то, возможно, вечером отправиться на природу, ловить солнечные лучи, если, конечно же, повезет в этот пасмурный день. А кто-то предпочтет неспешный вечер в городе, наслаждаясь прохладой летних веранд. Но главное поймать этот момент и прочувствовать его каждой клеточкой. Так что, ну что, какой у нас план? Только спонтанность и хорошее настроение вперед и выходные, которые обещают быть по-настоящему летними. Так что настроение поднимаем и слушаем хит-силуэт от Вани Дмитриенко.
1: Дневной зефир.

0: Реклама.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

дома на маяко. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго.

становится хорошим, другие тебе с толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: В эфире Zephyr FM, и у меня, ребята, отличная новость для всех, кто ведет активный образ жизни или только собирается начать. Оказывается, спорт может стать настоящим союзником в борьбе с астмой. Вот мы привыкли думать, что физические нагрузки при проблемах с дыханием – это риск. Но последние исследования показывают обратное. Регулярные тренировки способны уменьшить воспаление дыхательных путей. А как это работает? Физическая активность улучшает работу легких и укрепляет дыхательную мускулатуру, делая приступы реже и слабее. Конечно, речь о не рекордах и марафонах без подготовки. Ключевое слово здесь – регулярность и правильный выбор активности. Плавание, йога или скандинавская ходьба могут творить чудеса, друзья. Так что, если вы откладывали поход в зал или пробежку по парку, возможно, именно сегодня тот самый день, когда стоит пересмотреть свои взгляды. Ведь движение – это жизнь, и теперь мы знаем, что оно еще и лечит.
1: Радио

0: Реклама. День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. 8029-226-2868.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: что ж, друзья, пятница. Два слова, которые у меня все. Рабочие будни позади, а впереди планы на выходные. Собираетесь за город или остаетесь в городе? Как вы думаете, подумайте. А лучше оставайтесь на волне Зефир FM, ведь я вам подготовила тройку-то хитов в конце этого часа. I'll be blue at Wiz. Найдем счастье в треке от Филатова и Карас. И быть первыми не лето, и Татьяна Буланова. А с вами было Налимята. Эфирное мое время уже подошло к своему завершению. Но желаю вам прекрасных, отличных выходных, друзья. Услышимся уже в понедельник с 11 утра на Зефир FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко высказался против масштабных животноводческих проектов. В ходе посещения хозяйства произошла дискуссия о необходимых характеристиках и параметрах животноводческих комплексов. Также глава государства отметил, масштабные промышленные проекты генерируют значительный объем отходов. Белорусский лидер подчеркнул свою приверженность вопросам охраны окружающей среды и заботу о состоянии природы.
0: Город.
1: Пожар дачного дома произошел в Бобруйске. Накануне в МЧС поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе. Когда спасатели прибыли на место, жилище было охвачено открытым пламенем. Хозяйка пыталась самостоятельно справиться с огнем и получила ожоги. В результате произошедшего уничтожено имущество и кровля дома, повреждены стены. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
0: В мире.
1: Литовцы вынуждены тратить свои пенсионные накопления. После того, как жителям разрешили выходить из фонда второй ступени, более 500 тысяч человек уже забрали часть или все накопленные средства. Возвращенная сумма в размере более 3 миллиардов евро достигает 3% ВВП Балтийской республики.
0: Вот это да!
1: Более 70% врачей и медсестер в США сообщают о снижении своих профессиональных способностей из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта в современную систему здравоохранения. Ученые провели эксперимент с врачами-диагностами и обнаружили, зависимость от инструментов нейросети быстро влияет на их компетенции, снижая качество обнаружения предраковых поражений тканей. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Do you wish it was her though?

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси 22 июня ровно в 12:00 минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне. В теле- и радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение.
0: Город.
1: В целях повышения качества обслуживания и оперативного решения вопросов 20 июня с 9 утра до 12 дня прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме, администрациях районов, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Подробную информацию о номерах и ответственных лицах можно найти на сайте boberlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Тигр-людоед держит в страхе регион в Индии. За 2 дня погибли 2 человека. Сотрудники департамента лесного хозяйства уверены, в обоих случаях действовал один и тот же дикий хищник. Сейчас бригады развернули масштабную операцию по поимке зверя. В районе установили 2 клетки с приманками и минимум 6 фотоловушек для отслеживания его перемещений. Это уже 6-й случай гибели людей от нападения диких кошек в округе за последние 2 месяца.
0: Наука.
1: Поджаренную планету нашли в 217 световых годах от Земли. Это газовый гигант, масса которого в 4 раза больше Юпитера. А в момент сближения со звездой он нагревается почти до 600 градусов за несколько часов. Небесное тело движется по вытянутой орбите и успевает запечься во время каждого оборота, который длится 111 дней. В его атмосфере уже обнаружили метан и углекислый газ.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 2700 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламной службы 8044 5.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 34-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
1: Сделано в Беларуси.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: «Большие деньги». Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,79 белорусских. 25 октября белорусская авиакомпания «Белавия» начнет летать в Бангкок. Сообщение будет выполняться по воскресеньям. Время в пути около 10 часов. Самолет будет вылетать из Минска ночью в 3 часа 10 минут и прибывать в столицу Таиланда в 17 часов 5 минут. Обратная посадка на следующий день в 19 часов 5 минут. Приземление в Синеокой около 1 часа 50 минут. Билеты в одну сторону обойдутся от 1704 рублей, а туда-обратно от 3011. С 1 июля многодетные семьи могут подать заявление на материальную помощь к школе. При этом уровень дохода ячейки общества не имеет значения. Сумма пособия достигнет 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Выплаты начнут поступать заявителям с 1 августа. Подать заявление на получение финподдержки можно в органы социальной защиты по месту жительства, а также в отдельных районах по месту учебы ребенка. Apple повысит цены на свои гаджеты. Так, техгигант намерен компенсировать растущие затраты на микросхемы памяти и хранение информации. Из-за гонки ИИ в мире увеличился спрос на центры обработки сведений. Среди компаний-производителей потребительской электроники повысилась конкуренция за сокращающиеся запасы ключевых компонентов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 79 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,79 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $79.62 за баррель. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Мекка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко посетил Уздинский район Минской области. Глава государства ознакомился с опытом работы предприятия «Белинтерген» и ее дочерней структуры. Также министр сельского хозяйства и продовольствия подробно доложил президенту о развитии животноводческой отрасли в Беларуси. 22 июня ровно в 12:00 минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне. В теле- и радиоэфире, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. С 25 по 29 июня в Бобруйске 18-й раз пройдет международный фестиваль «Венок дружбы». Город на Березине услышит и увидит самобытную культуру Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Турции и Колумбии. С полной программой можно ознакомиться на сайте bobrlife.by, а также в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В 83-м отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку прошли контрольные занятия по физической подготовке с военнослужащими, которые проходят службу по контракту. Защитники Родины выполнили нормативы по бегу на 100 и 1000 метров, а также подтягиванию на перекладине. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Сейчас приступили к обновлению пешеходной зоны у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. С 22 июня вносятся изменения в расписание движения городского автобуса номер 9, улица Дзержинского, микрорайон Западный, по рабочим дням недели. Изменится время отправления от остановочных пунктов: улица Дзержинского 19:55, 21:00, микрорайон Западный 20:25. Около Бобруйской арены создают новую точку притяжения для ярких селфи. Специалисты устанавливают флористическую инсталляцию. Новый арт-объект выполнен в виде огромного букета с яркой композицией внутри. В Бобруйске 22 июня в 4 утра у братской могилы советских военнопленных пройдет митинг-реквием, приуроченный ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Приглашаем всех неравнодушных принять участие. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северный и умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Выбираешь перспективную профессию? Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Более 700 бюджетных мест, широкий выбор технических специальностей, возможность поступления на условиях целевой подготовки. БРУ – твой ключ к успеху. Подробности на bru.by или по телефону 8 0222 240 888.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ представил раллийную внедорожную новинку «Нива Спорт Турбо». Отечественный вездеход получил мощный 1,6-литровый турбомотор, который выдает внушительные 280 лошадиных сил. Вместо обычной механики здесь стоит гоночная коробка передач и полностью переосмысленная неубиваемая подвеска. Салон превратили в кокпит с трубчатым каркасом безопасности, сиденьями-ковшами и раллийным навигатором. Инженеры доказали, даже классическая легенда способна превратиться в бескомпромиссный снаряд для суровых побед.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила кроссовер Q7 нового, третьего по счету поколения. Внедорожник с полностью измененными внешностью и интерьером стал технологичнее, умнее и получил набор необычных опций. Например, проецируемые на дорогу сигналы поворота. Кроссовер покупателям предложат с тремя конфигурациями интерьера и двумя мягкогибридными дизельными V6. Единственным пока двигателем для нового поколения Audi Q7 стал дизель объемом 3 литра с электрическим компрессором и стартер-генератором. В базовой модификации он развивает 245 лошадиных сил и 500 ньютон-метра крутящего момента. В более продвинутой уже 299 сил и 630 крутящего. Электрическая надстройка может добавить до 24 лошадиных сил. Ожидается, первый прием заказов откроется уже в июне, а первые товарные машины передадут покупателям в сентябре.
1: Дай газу!
2: Rolls-Royce представила модернизированное электрокупе Spectre сразу в двух модификациях. Стандартной и заряженной Black Bay на электрокаре применили новую тяговую батарею с модернизированными аккумуляторными ячейками емкостью 112 кВт-час, которая увеличила запас хода до 628 км и ускорение зарядки на 14%. Силовая установка теперь генерирует по умолчанию 601 лошадиную силу и 1015 ньютон-метра крутящего момента. Моторы версии Black Bay развивают 680 сил и 1100 ньютон-метра крутящего момента в режиме максимальной отдачи. Разгон до 100 км в час займет у электрокаров 4,5 и 4,3 секунды соответственно.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. 27-8-029-226-28-68.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
4: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго уютного июньского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Зефирофан 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Лиде Мичунгу Вячеславу. Не бойся препятствий, ведь каждая преграда – это возможность стать сильнее и мудрее. Любим, целуем, обнимаем. Всем доброго вечера желает Светлана Дегтярева. Передаю домашний приветик братульке Шмарджинке. Приветик словила и ты держи, можно меня поздравлять. Все ремонтные работы завершены. Собираю чемоданы, хочу пожелать чудесных выходных и прекрасного настроения. Приветы летят от Полины, Ромы и Куржика. Береги себя. Обняла. Передаю свой нежный приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, собираюсь на работу, а завтра в деревню, отдых мне только снится. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Жду заветные даты, очень люблю и безумно скучаю. Помни, ты мне очень нужен, твоя жена Дарья. Максимус, мой единственный, отправляю любящий привет, пишет Виктория Барматушкина. Твой привет и каждое твое слово, как электрический разряд, который прогоняет всю усталость и наполняет меня жизнью. Мне она была нужна, как воздух. Я хочу, чтобы ты знал, люблю всем своим существом. Ты мое вдохновение и моя сила. Помни об этом всегда, особенно в трудные минуты. Я верю в тебя и жду. Твоя и только твоя Виктория. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось тебя поцеловать. Береги себя и помни, есть на свете одно сумасшедшее сердце, которое никогда не устанет болеть по тебе. Я люблю тебя, скучаю, целую, гуся моя. Хороших выходных, сладких снов, родной. Обнимаю и люблю. Привет, сын Сережа, дорогой, написала Лариса Блицко. Помним, что если начинать день с улыбки, он складывается гораздо удачнее и успешнее. Поэтому я желаю тебе обязательно улыбнуться и сейчас, и особенно завтра с утра. Уютного вечера и хороших выходных, а у меня все хорошо. Жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. Жаркий летний приветик летит любимому мужу и родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Безумно рада была поболтать, так и хотелось расцеловать экран. Милый, все заказано, ждем доставку. Любим, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый согревающий душу домашний приветик в этот вечерок летит нашему родному человеку Людвигевичу Александру. Желаем хороших выходных, отличного настроения, уверенности в своих силах. Вы же нос, братишка, прорвемся, у нас все по-прежнему. Ждем, любим и скучаем. Хорошего вечера и сладких снов. Твои родные. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. До родителей не доехала, плохо пока еще, уже хочу видеть тебя, соскучилась. Приветик не понравился, но все равно люблю, ценю, целую, обнимаю, очень сильно скучаю. Никому не отдам, твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием очередной летней рабочей недели. И, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любимому брату и дяде передаем привет из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Приехали родители, забирают детей на неделю в Птичье, я завтра иду в Минск на концерт. Погода налаживается, а вместе с ней настроение. Мама будет ждать тебя в 10. Желаем хороших выходных и позитивного настроя. Береги себя, Саня, обнимаем крепко-крепко. Скучаем и очень любим. Летит солнечный приветик самому любимому родному мужу бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Саюшка, все у нас хорошо, на работе ищу себе нового сотрудника, на звонках расскажу. Маркуша приехал, все хорошо. Огромный приветик от сыночков, братиков, мамы, мы крепко все тебя любим, ждем. А ты наше все, мы с тобой наша булочка улыбничный, грустит в нашем сердечке. Отличных выходных, хорошего настроения, целую в обе щечки, люблю, сладеньких снов, моя радость, твоя любимая семья. Летит нежный, теплый, солнечный приветик Хайдару, любимому от Алины. Очень сильно тебя люблю и скучаю. Целую, обнимаю, жду звоночка. Очень сильно тебя не хватает. Летний теплый приветик Чемареву Диме. Ты герой моей жизни. Очень сильно люблю и скучаю. Приветик сегодня отправила. Ждем завтра до 2 часов. Хороших выходных и настроения. Удачи во всех вопросах. Бесконечно целую. С любовью, жена. Привет, братик, Савчук Максим, я, мама и Оля, уже едем домой на электричке из Минска. Вообще не верится, что все это произошло. Который день не сплю нормально, перед глазами только одно, очень сложно это принять. Может, соберусь с мыслями и напишу приветик. Расскажу, что и как, надеюсь, ты в порядке. Максимка, держись, идя на звонок, ты совсем не ожидал всех услышать, и повод этого желаю хорошего вечера и сладких снов. Мы все тебя очень любим, целуем, обнимаем. Твоя сестра Ника. Родному любимому Аристарху летит душевный привет от мамы. Верь, что за серой полоской наступит светлое, солнечное. Береги себя, обняла крепко, люблю, мой чудесный сын. Дорогой мой сынок Яневич Роман, у тебя сегодня маленький праздник, пишет Наталья Корнилович. Сегодня за столько лет тебе повезло встретиться с сестренкой Настей. Дети, знаете, вы у меня самые лучшие, я вас очень люблю. Мама! Передаю привет Тану Фриенко Сергею, написала Оксана. Надеюсь, все у тебя хорошо. Жду тебя завтра. Все у нас хорошо, жду и люблю. Хороших выходных, обнимаю, целую, твоя семья. Всем доброго, теплого вечера желает Татьяна Дриневская. Самый любящий домашний приветик летит нашему любимому дорогому сыночку Александру. Едем в Гомель за Ксюшей и Кириллом. Прекрасных, уютных выходных, сыночек. Главное, не боли и не грусти. Все будет хорошо. Будем ждать завтра утром. Береги себя. Очень сильно любим и ждем. Ты нам всем очень нужен. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, написала Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня уже потеплее, есть возможность погулять на улице. Тасюля и мне уже получше, конечно. Тасюлька нас тут всех развлекает, а мы развлекаем ее. Вечером ждем Пашку, завтра поедем с утра домой. Димик, хороших и спокойных выходных. Береги себя, обнимаем крепко и очень любим. Самые нежные объятия передаем нашему любимому Димчику Максиму. У нас все хорошо, еще ничего не приходило. Бегаем по врачам, очень сильно любим и скучаем. Тимуся, все светлеет и светлеет. Целуем тебя, наш родной. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
1: Радио «Зефир».

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. А вот горячий пламенный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Любимый, начала ремонт. Вот сегодня клею обои, в конце ждут плинтуса. Вся в работе, люблю. Твой Светик. Передаю моему мужу Дукорскому Александру эти строки, которые отражают мои чувства, пишет Оксана Дукорская. Ты всегда во мне, ты в моих руках, ты в моей душе и моих мечтах, ты в моих глазах в отражении снов, ты во мне из слез, ты во мне из слов, ты в моей беде и в моей судьбе, в венах ты моей, моих и в моей крови, ты в моей мечте и в моей любви, ты моя печаль и моя любовь, ты моя мечта и моя ты боль, ты мои глаза в мире пустоты. Ты моя слеза и мои черты. Люблю. Твоя жена. Самый горячий приветик для любимого Гордюка Димки, пишет Тина Ковзель. Семья и сынуля передают крепкие обнимашки. Но вот спортивный лагерь закончен, можно летать по району. Ничего, после выходных утащу его на дачу. Здесь витамины, зелень, будем оздоравливаться. Хороших выходных, за меня не волнуйся, немного получше уже. Время лечит, все будет хорошо. Люблю тебя, твоя. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, мы в Гомеле, завтра жду тебя пораньше. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Передаю привет любимому мужу Егору Кулешову. Желаю хорошего вечера и настроения. Буду ждать тебя завтра с 9 до 13. Целую. Передаем привет любимому братику и сыну Мартиновичу Ивану Николаевичу. Ванька, все у нас хорошо, очень ждем завтра твой звоночек. Мы очень тебя любим, скучаем и крепко обнимаем. Хорошего настроения и вечерочка. Братишка, напишу после выходных. Береги себя, твои мама и сестра Настя. Приветик своему любимому мужу Александру посылает Марина Дриневская. У меня все хорошо, на выходных буду дома. Дети передали вчера привет, от тебя тоже получила. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю. Хороших выходных, не грусти, скоро увидимся. Целую, твоя жена. Самому-самому любимому мужу летит уже домашний скучающий приветик от жены. Ты все еще в мыслях со мной, к маме поеду в воскресенье, хочу побыть дома наедине с собой и с мыслями. Я думаю, ты понимаешь тепло твоих рук, твоих губ, я сейчас вспоминаю. Буду писать тебе письмо, твое письмо, в капельках слез счастья. Люблю тебя очень-очень, твоя жена, твоя любимка. Виктория Ринговская написала. А я еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного пятничного вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий привет, крепкие объятия и море ласки Цейко Денису. У нас все хорошо, с наступающим твоим днем. Желаю крепкого здоровья, успехов, море позитива. Пусть все, что задумаешь и о чем мечтаешь, обязательно сбудется. Люблю очень, целую, береги себя. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот теплый привет Ивану Наняну, Анатолию Пицухе, Алексею Мандику, Александру Черникевичу, Александру Кузьминцову, Владиславу Ковалискому, Диме Клещу, Короткевичу, Илье. Пусть у вас все будет хорошо и все получится. Пусть все у вас будет так, как вы задумали. Здоровья вам, крепкого и терпения. Остальное все будет. Антон Лукашевич. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я люблю тебя так, что мурашки гуляют по коже. Посреди суеты даже время сбавляет свой бег. Я люблю тебя так, как никто никогда и не сможет, потому что ты мой, навсегда, только мой человек. Ты моя вселенная, люблю, люблю, люблю. Легких и скорых выходных, мой родной человечек. Твое солнышко. А вот привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Парни, все по-старому. Никита, всем большой привет. На следующей неделе пойдет на работу. Держим за вас кулаки. Якуб, наверное, смогу встретить. Буду стоять часов 12. Если что, созвонюсь с Аллой Александровной. Хороших выходных. Всех обнял, приподнял. Держаться ваш Б. Летит приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, чего и тебе желаем. Береги себя, мой родной человечек. Ждем домой, целую и обнимаю, твоя сестра. Пятничный привет летит нашему родному, единственному Аристарху Крюковскому. Мы те, кто рядом, всегда мы твоя семья. Папа, младшие братья, бабушка Реня и Машенька обнимают тебя крепко и желают теплых выходных. Береги свой мир. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму, родной. Оставляем тебя на эти выходные с огромной надеждой на следующую неделю. Верим в лучшее. Завтра мы на дачу. В Минске все дела переделала. Только времени на приветики не хватало. И хватало. За выходные справляюсь, любимый. Безумно скучаю и люблю. Пусть эти дни пролетят мгновенно. И в настроении обнимаю, прижимаюсь до понедельника. Чувствуй, наслаждайся. Твоя богиня. Передаем привет и обнимашки папе Лапунову Александрову. Все будет хорошо, только не сдавайся, ждем дома. Хороших выходных, Настя и Оля. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, ждем, как обычно, воскресенье в 12.13. Обнимаем крепко. Маша и Александра. А вот приветик с...

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любящий привет летит мужу Митьку Евгению, родной и единственный. Я так по тебе тоскую, без тебя меня одолевает тоска и чувство пустоты. Когда мы не вместе, я мечтаю провалиться в сон и очнуться лишь от тепла твоих объятий. Милый, как же сильно я хочу быть рядом. Безумно люблю. Твоя Анастасия Васильевна. Поздравляем любимого сына Живушка Дмитрия с днем рождения. Здоровья тебе крепчайшего, светлого счастья, огромного благополучия, неиссякаемой энергии и любви. Пусть каждый твой день будет под присмотром ангела того самого, который когда-то подарил мне тебя. Твои родные! А вот пятничный привет нежно любимому мужу Папину Александру от жены, мамы, сестры и трех хвостов. Дела нормально, все здоровы, чего и тебе желаем. Приветик они дождались, ждем дальше. Также надеемся завтра на звонок, обнимаем крепко-прикрепко, любим до луны и обратно. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным летним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением на все предстоящие летние выходные. Ну а пока послушаем Нилетто с треком «Добрая лунная», далее Мия Бойко с треком «Хочет очень», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

Шалом. Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня чудесным, замечательным пятничным вечером вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем приветик Пашке Ярошевичу от жены Кати и сына Вовки. Велички и бабки машут тебе ручкой и обнимают. Сегодня пришли поздравить Вовку. У нас все хорошо, очень скучаем по тебе. Любим и целуем. Береги себя. И возвращаемся мы в нашу группу ВКонтакте, друзья. Там за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот любящий приветик передаем любимому мужу и папочке. Ну-ка, Александру написала Елена. Все хорошо, приветик получили. К сожалению, без новостей. Надеемся на завтра. Будем ждать. Крепко обнимаем, целуем. Твоя семья. Передаю привет Сане Дриневскому из Бреста. Пусть настроение будет позитивным каждый день. Не болей, Саня, и будь здоров. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Летит домашний скучающий любящий приветик нашему любимому Кириллу Петровскому. Пишет Юлия Филимончик. До луны обратно, люблю тебя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных позитивных летних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Летние выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока. Радио Зефир.

0: твое платье на пол. Я не романтик, мы тянем прикол. Да, я пришел сюда с самых низов, но тебя поднимаю до самых верхов. Это просто. И когда погас солнце, диск, мы останемся наедине с тобой. Девочка, улыбнись, вместе будем в огне с тобой.
1: Под

переписке в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.